моя фирма Conto Records приступает к производству нового проекта DOMS под названием «Спутник».